0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз ошибемся.
1: Не питерский принимать ваш музыкальный.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

корабли. Пронесутся они, мимо скорбных распятий, мимо древних цепей.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок

0: Я пришлю тебе очень в обычном почтовом конверте
1: пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил,

малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет,

Знаешь ли, когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна.

теми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, то никто другой,

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам.

скрипач, а едешь моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач Аиды Шмоня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех как ветром сдую.

Ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

здравствуйте, гости. Ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво. Моня не гордый, моня пьет на своих.

ей не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш справа, моня бис.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж.

и скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на груди.

Мрачный, мне разъяснили доктора, мол, никого вину и барышни не доводили до добра. Но в жизни на бела не пишется, отполыхавшая в огне.

словно книжку. За окном тихо падает снег, все уснули. Я шепчу в темноту: мамочка, я не злюсь на тебя, только забери меня.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

Джей Зефирка принимает ваш музыкальный заказ.

0: Плюс акварелью принимать ваш музыкальный.
1: Быт или не быт? Вот в чем вопрос. Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив анкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, встань, ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую, чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не увели. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
0: Не принимайте ваш музыкальный заказ.

Это был заказ от радиослушательницы Ядовитая. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

дорогие края, провожаю и плюя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

va buva im va cave voi ne va cave ki я буду принимать. Всем привет, Эфоляв.

0: не сказать.
1: А фигу в Айпоке называется певно твой тонкий взгляд. Для Данта Котика принимай и понес о том это певно.

А теперь помогет песня. Тебе, дорогие ребята, называется «Вискику голову». Вас понес о том, это песня, и о том я хочу сказать тебе.

0: Arquipélago Virolento. Bolí, Pifnam. Я не фритану тебя влять. Принимай.
1: Ни время, ни расстояние, ни помеха для моей любви. Я все жду и жду.

А теперь горки, мед, да я кофейка принимай. От меня музыка не подарит.

housekeeping galėtų suveikti gyvybę dantų pajutų.

Ah, fél feje pillanatban két. Gutik hangika. Béli majú dufo.

А пока ты меня будет, девочка, девочка, да туль, да я кофейка, ну что, потатуем? Так, татуем.

Aquí prefiere ficar na grif como e fica pia.

Два таких миля буквально и прилет. Не верь, в Ветогорске, до Вепряки, и в Ламе побег, и крюки кляв на любовку. А теперь помоги нам. Лето. Лето внутри, лето снаружи.

нет. Давайте пою колыбельную. Да, нет. Да я не верю. Да, нет.

Ладонь в ладонь, глаза в глаза, молчи. Играет музыка, ярко блестит сатин.

Вот такая хрупкий огонек просто но в том перевёв имя перевода словами мира не верфунивку у Енифа. Ватрия Геннаки Кифов по московскому имени. А я хочу повея Гевея Света Гровскому легкого эфира и добрых слюсок и рель. Всем пока-пока!

0: Добрый пятничный день, дорогие радиослушатели, с вами на радио Лидер диджей Светогорский. И сегодня у нас замечательные песни прозвучат в моем эфире. Дорогие радиослушатели, мы начинаем эфир.
1: Слушай!
2: Слушай радио!
3: Радио Лидер!
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: На радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

слышались? Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим.

Открыла эфир Милана Хаметова с песней ЛП Милана Хаметова и Милана Стар. А следующая песня в исполнении группы «Раса» «Пчеловод».

Спасибо, жизнь, что сильно напрягала и не давала сразу то, что я просил.

0: Сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня Сони Славик «Саунд. Сразила ты меня».
1: Сразила ты меня.

А если однажды откроется дверь, и ты скажешь: я рядом, я не поверю сначала, я просто обниму тебя и больше не отпущу. Пусть все, что

всегда будет рядом с тобой. Я жду тебя.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Всем-всем-всем огромный привет, всем доброго времени суток. Вы слушаете наш эфир, в эфире диджей Данчо и диджей Алинка, и мы вещаем на две радиостанции. Нас слышно на радио Ночь Любви и радио Лидер. Присылайте свои заявочки, как обычно, в личное сообщение, а мы все выполним. А пока я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, поставь что-то от себя. И поздоровайся.
1: Так, всем привет, дорогие радиослушатели. Поздравляю всех с пятницей. Мы все-таки дожили до пятницы. Поздравляю всех тех, кто работает. Возможно, кто-то отмечает пятницу. Ну а мы, я и диджей Данчо, работаем для вас на двух радиостанциях и создаем вам позитивное настроение. Так, и первый трек от меня для... Сейчас, секунду. Так, будет вот такой вот. Я полюбил свою соседку.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Спасибо за микрофон. Да, веселый такой эфир у нас получится, походу. Да, и у нас с тобой диджей Алинка. Первый такой эфир, надеюсь, многим понравится. Так что, если кому понравится, пишите. Надеюсь, мы справимся для вас. Ну, от меня будет трек «Родной мой человек» Алекс Аи.

0: Диджей Алинка, принимай микрофон и ставь какой-нибудь трек от себя.
1: Уже приняла, так, а я поставлю трек про... Сейчас проверю. Про дочек. Слушаем.
2: Слушайте, а я что-то не поняла. А что вокруг сыночек столько суеты развелось, а? Сыночки у нас теперь попы всей земли, что ли? Так, девчата, собираю отряд дочерей. Ну-ка, все вместе!

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Принял. От меня будет премьером. Песня «Я так люблю ее».

Да, трек классный, очень мне понравился, как всегда, ты на высоте, как говорится. Я поставлю трек от себя. Так, извиняюсь, что-то у меня микрофон не сразу включился. Так, сейчас, а я хотела поставить трек... Сейчас. Нет. Вот, трек называется «Одной тебе».

теперь мы постоянно вместе. Не надо никому никуда уезжать. Ты была самой красивой невестой, теперь ты самая лучшая мать. Эти две крохи — главный смысл, который сотворили мы. И не придумать лучше мысли, от этого так тепло внутри. Имена выбирали жребием, одеяло никто на себя не тянул. Уважение, трепет, сомнения. Бумага определила судьбу, и теперь мы ловим мгновение. Счастье не видит берегов, душа любит уроки пения.

0: Диджей Данчо, держи микрофон.
1: Спасибо, я принял. Я поставлю трек DJ Lost, хочу тебя и шоколадку.

0: Это я, Алинка. Принимай микрофон и ставь. Если у тебя есть заказик, то ставь.
1: Да, у меня есть музыкальный заказ от Сергея Марченко. Он заказал песню для нас с тобой, по всей вероятности. Потому что он не написал для кого именно, написал только для вас, и трек уже в эфире.

0: пишут и в далекий лагерь.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвитесь вы от суеты,

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Нет, у меня тоже микрофон будет не сразу срабатывается. А я поставлю трек для диджея Алинки и диджея Островок 123. Принимайте, ребята.

0: Вот такая вот песня прозвучала, такая зажигательная, классная. А я передаю микрофон диджей Алинке. Диджей Алинка, ставь от себя композицию.
1: Спасибо. Так, спасибо за классный трек. Так, а я поставлю трек, который называется «Ты не бойся ночи». Классный, кстати, трек, мне очень нравится.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Я уже принял, спасибо большое. Я поставлю трек для диджея Кофеек. Это будет вот такой вот трек. Интересный диджей Кофеек, принимай.

0: Диджей Алинка, принимай микрофон и ставь что-то от себя.
1: Спасибо за такой зажигательный трек. Так, а я поставлю... Сейчас только проверю, чтобы было... Нет, сейчас, секунду. Вот, кавер, слушаем.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Так, я принял. Вот, пока я ищу тоже один трек, поставлю рано линий.

0: И Долинка принимай микрофон и ставь от себя трек.
1: И вот так. Так. Так. А я поставлю трек. А я поставлю трек, который называется «Мальчик».

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Да, я уже принял. Да, я у тебя возьму его на два трека, потому что очень охота уж один трек поставить. Ну и первым будет заявочка от Сергея Марченко. Это будет «Слава, расскажи мне, мама».

И второй трек я хочу поставить для диджея Островок 123 и диджея Алинки, и также для всех слушателей наших радиостанций Радио Лидер и Радио Ночь Любви. Такую ностальгию хочу поставить. Это будут Виа Сливки, куда уходит детство.

0: Алинка, ставь что-то от себя и принимай микрофон и скажи, как тебе этот трек. Лично мне он очень сильно нравится, и это прям ностальгия.
1: Классный трек, да, у меня тоже прям очень большая ностальгия, прям воспоминания такие очень прям с детства, очень классный трек. Так, а я поставлю трек «Корона минус».

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Я принял. Уже принял микрофон. И поставлю песню «I Give» пела.

0: Диджей Алинка, принимай микрофон и ставь от себя что-то.
1: Спасибо, а я поставлю трек «Четкая».

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Все, я принял. Микрофон принял. И я поставлю песню для диджея Островок 123, а я бродяга и вор.

0: Диджей Алинка, ставь что-то от себя.
1: Спасибо. Так, а я поставлю трек... который называется «Жить лишь в кайф». Предлагаю сейчас, многие вспомнят, скорее всего, все то, что будет в этой песне. Я лично вспомнила, трек в эфире.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Все, я принял и трек уже подготовил. От меня вам будет «Молодая мама» Андрей Забродин.

0: Биджалинка, принимай микрофон.
1: Спасибо, а я поставлю трек, который называется Russian Paradise.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Я уже принял. Микрофон я уже принял. И поставлю дочь прокурора. Шансон для души.
2: Жил мальчишка в рабочем поселке, а напротив девчонка жила. Он по жизни ходил по опасной дороге, а она слишком чистой была.

0: Диджей Алинка, принимай.
1: Уже приняла микрофон диджей Данчо. Так, а я поставлю от себя трек, который называется «Полетим мы на Бали». Полетели.

0: Зиджи Данчо, принимай микрофон.
1: Принял все. И от меня будет трек Фати Царикаева, Альбина Царикаева, Батова.

0: Езжай, Алинка, принимай эстафету и ставь от себя композицию.
1: Что ж, а я поставлю от себя уже последнюю композицию, и это будет T1-1, милая девчоночка, и буду с вами прощаться, дорогие радиослушатели. Желаю вам классных выходных, шикарных и позитивного настроения. И трек от меня напоследок на сегодня, и всем пока!

Ну, я завершу эфир. Тоже, вон, я поставлю столько успеть треков до конца. И первый трек будет от меня. То есть как первый, предпоследний трек будет от меня, хит-синдикат «Украденное счастье». Поехали. И следом прозвучит мой кавер на «Дельфиненка».

Ну а далее я буду потихонечку с вами прощаться, но ненадолго. Вечером мы услышимся с вами. Поставлю кавер свой для Искорки. Это будет Дельфиненок. И всем до новых встреч!

Где было поставить? Ну, не при... Все. Я здесь.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире Евгения и, конечно же, Вадим. Привет, привет.
1: Всем привет, да, привет. Наконец-то подключились. И мы начинаем наш марафон. В ближайшие 2 часа мы здесь с вами. И будем, конечно же, слушать хорошую музыку. Мы сейчас послушаем мне композицию. Ну, а пока поставлю, какую сейчас найдем. Вот послушаем вот это для начала. Для продолжения, точнее, даже.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой у нас трек, микс, прозвучавший на наших волнах. Ну что ж, поехали дальше. Женя, твой микрофон.
1: Да, спасибо тебе огромное, Вадим. Знаешь, я тут вот скачиваю заказик от нашей с тобой коллеги Оксаночки. Сейчас вот он скачается.
0: Ну, если ты пока скачиваешь, то можно. Я тут поставлю тогда песенку еще одну, пока он тебе скачивается. Если не хочешь, конечно. Конечно, ставь. Ну, тут у меня темка одна возникла новая, ну, как новая, вот, возобновил одну радиостанцию, вот тоже потихонечку ее развивает, уже там мой радиоканал теперь уже будет, а вот и песенка про него вышла,

0: никогда.
1: Вот такая вот у нас заставочка нашего офигенного радио. Теперь у нас, да, еще присоединяется еще одна...
2: Доставочка или заставочка?
1: Заставочка, да-да-да, заставочка, да, это тут, ты тут у меня. Вот сейчас мы потихонечку. Сейчас я еще тут тебе микрофончик передам, а ты пока две песенки заряди, если заказик есть, выполни, а я перекушу немного.
2: Сейчас приду. Да, перекуси, перекуси, у тебя пришла доставка, я знаю.
1: Да-да-да.
2: И пока теплое кушай.
1: Да, но этого станет не тоже. Будет сейчас это самое. Давай, запускайся дальше.
2: А я поставлю пока заказик от нашей Оксаночки Ирины Аллегрова «Сойти с ума».

0: Вот такие три композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели, от меня. А пока Вадим нас тут,
1: тут я тут
0: отключался.
1: Уже.
0: А, он же тут. Ну, тогда.
1: Я уже тут, да. Сейчас как раз поставлю еще один трек от меня. Заказики ждем, пишите нам в личные сообщения.

0: Ну что ж, вот такая вот серенада у нас была в нашем эфире. Мы продолжаем дальше. Жень, забирай микрофончик.
1: Да, пока тут тишина, заказиков нету, я поставлю следующую композицию.
0: Ну, прежде чем ты поставишь, напомню насчет офигенного радио, который Жену тоже прозвучал, новенький. Вот, можете слушать Радио Лидер и там, на нашем сайте офигенорадио.ру. Заходите.
1: Что ж. Виктор Салтыков, Островок.
0: Давай послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Виктора Салтыкова. Вадим, а ты что поставишь?
1: А я поставлю вот такую дальше. У нас, честно говоря, много интересного. Напоминаем, что заказики ждем, пишите.

0: Ну что ж, вот такая вот интересная восточная тема, кстати, прозвучала. Сейчас пробегусь я по нашему чату. Так, здесь у нас на линии... А, я забыл еще одну станцию открыть. Открыл я, по-моему. Так, сейчас посмотрю. Открыл, не открыл, что-то я уже запамятовал. Да, не открыл. Не открыл я Мегамикс, кстати. Приветствую всех там, кто нас слушает.
1: Ворона,
0: нас.
1: Ты ворона.
0: Да ладно. Ничего страшного. Вот, ну что, мы дальше еще и продолжим. А пока давай-ка, Женя, продолжи ты.
1: Ярослав Замишевский.
0: Погнали.

0: Вот такая композиция от меня прозвучала, уважаемые радиослушатели. Это был Ярослав Сумишевский. Вадим, а ты что поставишь?
1: Ну, давай-ка еще одну восточную тему сейчас послушаем. Вот такую.

0: Такая вот интересная восточная тема, кстати, прозвучавшая. Вот, дорогие друзья, как вам такое? Пишите ваши комментарии, а мы тем временем продолжим дальше. Женя, ты не против, если я поставлю заказик, который прилетел ко мне?
1: Ну, конечно, ставь, потом поставлю я.
0: Это будет на заказик от нашего Славе 60 или 61, там уже не знаю. Абу послушаем, на этот раз другую композицию. Вот. Так что послушаем, насладимся. Пока, двигаемся дальше.

Ну, такой заказик у нас прозвучал. Это была группа Абба. Я поставлю сейчас еще один трек, потому что моя коллега пока недолго утопала от эфирчика, но ничего страшного. Зато я тут поставлю еще один трек, который у меня тоже есть.

Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший только что. Просит поставить еще группу «Три восьмерки». Сейчас вот это сделаю, пока Женя там где-то прибывает. Потихоньку двигаемся далее.

0: Ну что ж, три восьмерочки группа у нас прозвучала. Дарья, передам микрофончик, Жень, тебе. Ты там что-нибудь поставь, или если заказик, может, у тебя там где-то есть.
1: А у меня два заказика.
0: Ну тогда давай нон-стопчиком, потом я еще выполню заявочку.
1: Два заказика нон-стопом, один от Островка, я так понимаю.
0: Ну, Островок наверняка там, тоже нас слушает.
1: И от Вячеслава 60.
0: Запускай.

0: Вот такие два заказика, уважаемые радиослушатели, прозвучали. И, конечно же, я еще жду заказиков. Вадим, а ты что поставишь?
1: У меня тут как раз тоже заказик. И сейчас только что прилетел еще от Островка, заявочка прилетела ко мне. Я тоже его поставлю. А пока будем двигаться дальше с заказиком от Новиночка будет.
0: Да, это, кстати, тоже наш коллега Андрюша получается.
1: Да, он с нами тут, как всегда, тоже в нашем эфирчике. Вот. Так, сейчас я посмотрю, все ли тут у меня чики-пуки. Сейчас проверим, чтобы все у нас четко работало. И поставим как раз-таки очередные два заказика. Как раз-таки будет от V60 и от Островка. Вот как раз две композиции у нас будет. Так что поехали.

0: Что ж, вот такой вот у нас, такие два заказика у нас прозвучали, мы продолжаем дальше. Женя, что у тебя там еще есть?
1: А у меня есть заказик от Вячеслава 60, Евгений Путилов. Забыла, когда же композиция называется.
0: Да,
1: давайте послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, как она тебе, кстати?
1: Романтичная, красивая тема, кстати, спасибо большое за такую вещицу. Вот, а мы продолжаем. И сейчас следующий трек от меня. А, сейчас все.

0: Хороший микс, прозвучавший только что от меня. Мы теперь продолжаем дальше. Если там за девочкой тебя, Женя.
1: А я поставлю следующую композицию. Евгений Коновалов, Ирина.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от меня, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Пока я поставлю то, что есть у меня. У меня есть много интересного, старенького. И послушаем такое.

0: Ну, друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Мы продолжаем двигаться дальше. Женя, как всегда, тебе трансляцию.
1: Да, ты знаешь, я хочу поставить, и чтобы ты подумал, следующая
0: Запускай.
1: композиция, она будет вот такой.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такая вот композиция у нас прозвучала «Зеркала». Это Валерия у нас, дуэтная тема, кстати. Жень, что скажешь по поводу нее?
1: Да, очень красивая композиция, знаешь. Я вот хочу поставить тоже красивую композицию. Думаю, вот я поставлю вообще-то вот такую красивую композицию с этого. Вот такую вот. Давай послушаем.

0: Вот такая от меня была заключительная на сегодня композиция. Очень романтичная, я так думаю, да, Вадим?
1: Да, ты знаешь, согласен с тобой, потому что действительно классная тема, романтика, это, конечно, круто. На сегодня мы уже прощаемся с вами, с тобой, вот, и будем уже завершать эфирчик, так как у нас осталось буквально несколько минут эфирчика, вот, совсем чуть-чуть. Давай прощаемся с нашими слушателями.
0: Да, уважаемые радиослушатели, всем спасибо огромное за заказики, и, конечно же, мы к вам вернемся. Всем пока-пока.
1: Услышимся, как всегда, на наших волнах. Всем пока-пока.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Привет тебя сполна. Кто-то скажет, за ноутом дома. Разве это эфир? Но как только она нажмет play, вмиг меняется мир. Это не просто плейлист, не клик мышкой в ночной тишине.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай. Как всегда, я с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо диджеям тем, кто до меня эфирил. Ну и настал мое время вести свой эфирчик. Я всех приветствую и приветствую. И, как всегда, я сначала с вами поздороваюсь. Потом поставлю заказики, точнее, не заказики, извиняюсь. А, рекламку, и потом уже буду ставить ваши заказики. Так, хочу поприветствовать, это у нас диджей из Киева, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Микул Непитерский, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, и Джон 52. Я всех приветствую. Так, Катюша на венгерском языке. Да, хорошо. Тогда пишите мне в следующий раз заказики в личное сообщение, чтобы меня не терялись в чате. Личное сообщение просто отправьте, и я вам буду ставить. Так, ну давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна.

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Так, у меня полетел заказик. Так, сейчас я его тогда... А, компил чат. Давайте я вам тут такой. Сейчас я посмотрю вот этот. Есть или нет, и тогда поставлю.

Так, ладно, я пока поставлю Бэохит, манту. Да, а ту мне надо, тот заказик мне тогда надо скачать.

0: Так, это у нас прозвучал.
1: Был хит, мантл.
0: Так, сейчас. У меня добавится. Так, все, добавляется пока. Сейчас примерно полминутки или даже меньше. Надо подождать. И тогда сейчас у меня добавится, и я поставлю. Добавится. А то что-то какая-то плохая. Плохой. Как он говорится. Связь плохая. Что-то получилось как-то. Так, давайте. Это, у меня заказик есть. Мы послушаем заказик. Будет от Миколы Непитевского снова. Катюша на венгерском. О, на венгерском.

Позвучали у меня два заказика. Так, от Микол Непитевского 90-е и HALXE разбит. Так, давайте следующий послушаем. Наверное, от меня послушаем.

Позвучали у нас свои композиции. Так, это у нас был Ника Звезда. Потом Выше Голову. И Do You Wanna. Так, и давайте вот эту пока послушаем. Будет Ава Крич, Меня Не Забывай. Слушаем.

0: Осень серой тучей упала, смыв с листвы дождем зеленый цвет, а с деревьев сыпались каштаны,
1: каштаны.
0: Лето пролетевшего, привет.

Так, это у нас прозвучала композиция Алла Крич, «Меня не забывай». Ой, или нет? А, нет, две полетело. И вторая композиция была у меня. Полетело лето. Так, давайте еще две послушаем. Будет Захаров «Обед» и Буратино. Слушаем.

а вместе с ними холода. Я очень ласковый в постели, и видно, в этом вся беда. Мне с придыханием и глухо, убрав настольный лампочку.

Так, позвучали у нас несколько композиций. Так, хочу с вами поздороваться. Так, к нам присоединились Алитис и Цикада 3301. Я вас приветствую. Я очень рада, что вы к нам присоединились. Точнее, на мой эфирчик. Так. И давайте от меня пока послушаем. Вот эту. Давайте, шаман. Ты моя?

Так, позвучали у меня композиции. Это «Шаман», она того стоит. Володя Фат, два парень. «Шаман, ты моя». «Шаман, огонь». И «Юлевна, солнце, смелый фантазер». Так, давайте на вот это еще пока послушаем. Вашкевич и Алиша. Бам-бам-бам.

Так, и это у нас прозвучали. Точнее. А, ну да. Вашкевич и Алиш бам-бам-бам. И Монинг Фёджи. Я не унижусь перед тобой. Так, давайте с вами еще послушаем. Вот это пока. Это будет Ирина Дубцова, герой. И Дарина, я жду тебя. Слушаем.

день темнее ночи, а и свет лишь улыбки сына старшего и дочки, твои копии, картинки. В доме тихо, но не пусто,

0: ребенок в школе постоянно спрашивает, когда папка уже вернется.
1: Пап, привет, я соскучился, я тебя жду.
2: Привет, пап.
1: Папочка, я по тебе очень соскучилась.
3: Привет, как дела? Я закончу школу на все четверки.
2: Пап, я считаю тебе всего хорошего, что ты только ты и вернулся.
4: Очень скучаем, ждем тебя дома.

Так, позвучали у меня композиции. Так, это Ирина Дубцова, герой, и Дарина, я жду тебя. Так, давайте следующий послушаем. Гравита... Так. О, хочу поприветствовать, к нам присоединился никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, я тоже вас рад была видеть. ЦК-3301. Жалко, что вы заказики не заказывали, а то бы я вам тоже заказы ставил бы. Вы послушали бы. Жалко, что вы уходите. Да, спасибо, спасибо. Все, она уже убежала. Так, надо посмотреть.

Так, заказик у меня от никто будет. Grave DJ my final feature. Давайте послушаем.

Позвучал заказик у меня от никто. Так, это было у нас Дэйв Диджа, My Final Fight. Так, и следующий заказик тоже будет от никто. Dead Light Shines, Never Sleep. Давайте послушаем.

Заказик у меня был от Никто. Date Light Shines, Never Sleep. Да, завтра у меня третий будет заказ. Ой, точнее, третий день. Вы, наверное, торопитесь, поэтому и спрашиваете меня, да? Поэтому меня спросили, завтра буду я или нет. Да, я завтра третий день уже буду. Так. Сейчас. Вот это, наверное, послушаем. Давайте. Анна Калашникова и Deathman DJ Hotline.

И это у нас были Анна Калашникова, Десмент и DJ Hotline. I can go. Я с вами буду прощаться. Услышимся завтра в это же время. В 20:00. Как всегда, по видео умейте 2 часа. Я буду принимать ваши заказики. И, как всегда, выполнять. Подходит уже время. Я буду с вами прощаться уже. Осталось несколько секунд. После меня будет диджей Данчо. Так. И, как всегда, всем хорошего вечера. Отличного настроения. И всем пока-пока.

0: Радио Лидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер.

Всем-всем-всем привет, дорогие радиослушатели. С вами я, диджей Данчо, и проведу этот эфир вместе с вами. Дорогие радиослушатели, как обычно, пишите свои музыкальные заявочки, а я все постараюсь выполнить. И первый трек от меня будет «Я не стану ждать тебя на берегу» или «Море гладь», который исполняет Ольга Краснова.

Evet, direktör Özbüçal. И меня тут прилетает уже заказчики. Спасибо всем. Сейчас я как раз начну добавлять треки. Так. Сейчас добавлю. Сейчас надо я ее в полицию закину. Спасибо, да, сразу всем за заявочки. Так. Так, сейчас.

Будет заказик, прозвучит от Сергея 49, а на черных ресницах. Ну и дальше пойду я в процессе искать остальные заказики ваши. Сейчас. Так что принимай, Сергей 49, принимай.

Получается, следующую музыкальную заказу. И пока послушаем «Любовь моей жизни», Игорь Николаев.

Следующий прозвучит Филипп Киркоров, «Бегущая по волнам». Заказик от Сергея 49 для меня. Спасибо огромное. Принимай.

Следующий заказ прилетит, точнее, прилетел ко мне от Сергея 49. Для меня, опять же, спасибо. Будет Татьяна Буланова, мы летим за облака. Спасибо.

Так, следующий от меня прозвучит трек. Сергей 49, решил я немножко тебе ответить. Только уже я от себя трек тебе поставлю. Принимай для тебя от меня. Белая черемаха, Олег Пахомов. Лови.

Ну вот такой вот трек раз послушали. Далее будет сборная Союза. Я однолюб по заказу от Сергея 49. Для меня огромное спасибо за такой трек.

Такой трек прозвучал. Вот такой. Так, а я сейчас... добавлю трек. Так. Так. Будет трек от Никола Непитерского, если сейчас он добавится. Потому что долго что-то иногда грузится. Ой. Так.

0: Точно, никого не питерский. Принимай. Трек. А я пошел дальше искать ваши заказики.
1: Слышь, братан, вчера был в караоке, там такие цыпочки.
2: Да ладно, вот это. Воларе.
3: О-о-о.
2: Кантаре.
3: О-о-о-о.
2: Какая-то пошла, смотри.
1: О, смотри, пошла. А, врубай музон.

Следом прозвучит трек, который попросил Сергей 49. Но я нашел только, я так понял, оригинал, потому что ремикс найду, тоже поставлю. Это будет 140 ударов в минуту, близняшки.

Ну а я тем временем тоже хочу поставить заказик. Он прозвучит для Сергея 49 от меня. Russian Girls. Комбинация, кстати, оригинальную нашел версию. То есть не новую версию, которая после 90-х годов вышла, а именно оригинал, который был еще до. Поехали.

Он прозвучит за крызик от никого не питерского. Кача Ростовцева будет. Не дай мне уйти.

Ну, от такий трек прозвучав. Дальше буде заказик от нікого не питерського. Это будет «Семья Гвоздика, но вот и кончилась любовь».

0: Ну а теперь
1: Выполняю заказик от Снежки. Полетели, как говорится, потому что она заказала песню «Русский размер. Лети за мной».

Да, трек. Спасибо, Снежка, за такой классный трек. У меня даже была кассета со сборником именно этой группы «Русский размер». Ну, правда, пиратский, но этот трек там был, я прекрасно помню. Ну, а следующий заказ прозвучит для всех. «Островок 123» просит Сергей Завьялов «Дверики».

23 за такой классный трек. А я поставлю следующий музыкальный заказ от Сергея 49. Будет Айгор «Танцуй, девочка». По-моему, эта песня «Танцуй, девочка, танцуй», она называется.

танцуй так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног.

0: Ой, вот.
1: Интересный трек тоже прозвучал. Тоже такое люблю слушать. Спасибо. Следующее прозвучит «Заказ от Снежки», Ярослав Евдокимов «За Дунаем». Так, сейчас я ее... Поехали.

Такая вот шикарная композиция прозвучала. Спасибо. Очень классная песня. Следующий прозвучит заказик от Сергея 49. В этот раз она попросила для Снежки трек поставить. Песня «Любовь и трава», Айгор Аи.

Такой вот трек прозвучал. Ну а далее прозвучит, пока пойду искать ваши очередные музыкальные заказики. Прозвучит классная песня. Будет у нас песня от меня. То есть новая песня, которую я сегодня записал. Это будет «Я так люблю ее». Классная песня. Слушаем.

этом все звучит, закройте год никого не питерского. Это будет... Плачет маг Егорыч.

Я хочу передать привет голосовому порталу Островок на TeamTalk и хочу для голосового портала Островок, а именно для диджея Алинки и диджея Островок 123 поставить песню фристайл. Целуй меня горячей.

Далее, сказик Сергея 49 для меня прозвучит тату обезьянка 0.

Perfecto. Далее прозвучит Макс Фадеев, Муша. Тоже классный трек.

Спасибо за такое классное попурри, Сергей 49. Тем более, оно сыграно на Yamaha, то есть я люблю этот звук, это классно. Ну а я поставлю следующий трек, прозвучит Gayazoo Brothers у моей девочки «Не все дома».

Будет для Сергея 49 трек. И это будет у нас тоже классный трек от меня. Будет Макан кино.

Пацаны мечтают раскидать долги и улететь закатно. Новый Панамери, найти то, что будет с тобой рядом и без денег. Оставить маме дома новый мерин, дома новый мерин. Да, я знаю, что ты в теме, знаю, чем горел и во что верил.

Богу, чтобы я остался целым. Папа делал все, чтобы я не смотрел на цены тут. Братик делал все, чтобы я становился смелым. От разборок и прицелов вплоть до вызового дела. Но звонки не доходят, если у тебя проблемы. Что-то оставляет в твоей памяти пробелы. Чтоб твое кино вдруг

0: Devo chamar ele, tá?
1: Ты награждима, как зима, после лета. Развивай твои волосы по ветру. В облако мою любовь запускай. Девочка моя, летай.

Последняя композиция от меня на сегодня прозвучит. От меня мой кавер «Шоколад». Ну а с вами был диджей Данчо. Всем до завтра. Мы с вами услышимся. Все в то же время. И всем отличного настроения. Я ставлю трек «Шоколад». И всем пока.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Часть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

не пытаюсь изменить свою судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,